0: со Адар Тоджикистон Хашт.
1: Ипотека. Аз есхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ОПЕК выделил 30 миллионов долларов на реконструкцию дороги Рушан-Варшез. В Худжанде остро не хватает мусоровывозящей техники. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. Далее подробности этих и других событий. Фонд ОПЕК выделил кредит в размере 30 миллионов долларов США на первый этап проекта реконструкции дороги Рушан-Варшез. Проект направлен на укрепление ключевого транспортного коридора между центральной и восточной частями республики и улучшение автомобильного сообщения страны с Китаем. В рамках сотрудничества также была подписана первая рамочная программа партнерства фонда ОПЕК с Таджикистаном на период до 2028 года. В числе приоритетов обозначены энергетическая и продовольственная безопасность, а также региональная связанность. С 1 сентября в Таджикистане повышаются заработные платы работников бюджетной сферы, стипендии, а также пенсии. Минимальный размер оплаты труда для работников всех экономических и социальных сфер республики теперь составляет 1300 сомани в месяц. Должностные оклады работников учреждений дошкольного и общего среднего образования увеличены на 25%. На 20% повышены зарплаты работников других учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты населения, а также сотрудников органов власти и госуправления, правоохранительных органов и военнослужащих. Одновременно на 20% увеличены базовый оклад, используемый для расчета заработной платы работников сферы здравоохранения. Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, включая президентские, а также должностные оклады и тарифные ставки военнослужащих, также увеличены на 20%. Худжанде намерены внедрить новую систему сбора мусора, согласно которой местные жители будут выносить свои отходы в установленное время. Представители жилищно-коммунального хозяйства Сагдийской области говорят, что этот метод может уменьшить проблему с мусором и количество жалоб со стороны населения. По словам ответственных лиц, одной из основных проблем при переходе на эту систему является нехватка мусоровывозящей техники. В настоящее время в Худжанде имеется всего 39 единиц такой техники. Всего в Согде в общей сложности эксплуатируется 211 единиц машин, вывозящих мусор. А для нормального функционирования отрасли необходимо иметь более 220 единиц таких машин. Еще одной проблемой отрасли называют нехватку кадров, грузчиков мусора и водителей, несмотря на хорошую зарплату до 8 тысяч сомани. В целом вакантными остаются около 60 рабочих мест. В Душанбе общее количество пассажирского транспорта увеличено на 20%. Как сообщили в управлении МВД по городу, количество троллейбусов и автобусов доведено до 410 единиц, микроавтобусов до 1200 единиц, а количество такси увеличено на 500 единиц. Столичная милиция призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования правил дорожного движения, воздержаться от неправильной остановки, посадки и высадки пассажиров во втором и третьем рядах проезжей части, а также парковки авто в неустановленных местах и не допускать образования заторов. Специалисты Института изучения ледников и криосферы совместно с представителями Австралийского университета ISTA провели учебно-исследовательскую экспедицию и мониторинг ледника Сурхоб в бассейне одноименной реки Сурхоб. Основной целью экспедиции стала установка автоматических метеорологических и гидрологических приборов, мониторинг текущего состояния ледника, а также изучение влияния изменения климата на ледники. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарона авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Бейджесон. Бейджесон.
2: Объясняет коммерческий директор рекрутинговой компании Люк Джонс, Лондон, Великобритания.
3: Бейджесон. Это смесь двух слов «bed» – кровать, и «medicine» – лекарство. Когда все, что нужно, чтобы лечиться, это полежать в кровати.
1: Бейджесон. Бейджесон.
4: Москва. Осень. Capital.

0: А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Аудиосторис.
1: Сахарин, популярный искусственный подсластитель, практически не содержит калорий, но превосходит сахар по сладости в 400 раз. Его открытие состоялось в 1878 году благодаря немецкому химику Константину Фальбергу, который исследовал свойства каменно-угольной смолы. Однажды, после рабочего дня, Фальберг нетщательно вымыл руки и почувствовал сладкий вкус на пальцах. Заинтригованный, он вернулся в лабораторию и приступил к проверке всех используемых соединений на безопасность и проводя тесты вкуса. Именно так ученый выяснил, что причиной необычной сладости был сульфимид бензойной кислоты. Совместно с руководителем лаборатории Фальберг провел серию экспериментов и опубликовал научные статьи о новом веществе. Уже в 1884 году он зарегистрировал патент на соединение под названием сахарин, запустив масштабное коммерческое производство, что вскоре обеспечило ему значительное состояние. Несмотря на первоначальное пренебрежительное отношение к сахарозаменителю, ситуация изменилась в период Первой мировой войны, когда нехватка натурального сахара заставила обратить внимание на сульфимид бензойной кислоты как доступную альтернативу. Сахарин быстро завоевал признание среди тех, кто соблюдает диету и больных диабетом, поскольку не оказывает влияния на уровень глюкозы и не несет энергетической нагрузки организму. Сегодня его активно применяют в кондитерской промышленности, изготовлении зубных паст, жевательных резинок и лекарственных препаратов.
0: Аудиосторис.

мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если быть славный король открыл.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Динь Сюэсяном во Владивостоке. По словам президента, на протяжении трех последних лет объемы торговли между двумя странами уверенно растут.
2: На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия, и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва – ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома.
0: Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. Как доложил Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, объем инвестиций на Дальний Восток на триллион превышает плановый показатель.
3: Владимир Владимирович, вы помните, вы на прошлом форуме поставили перед нами задачу выйти на 12 триллионов к 2030 году. На сегодняшний день показатели на 1 триллион превышают плановый. Специальный административный режим помог вернуться в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей.
4: Это как это получилось?
3: Стали доверять больше родине. 86 миллиардов рублей налогов уже уплачено.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка доложил президенту о росте волового регионального продукта на 4,4%, хорошие показатели в агропромышленном секторе, промышленности, инвестициях, жилищном строительстве. Особое внимание уделяется трудоустройству в крае ветеранов спецоперации, сообщил Кожемяка.
5: Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, вот направлено на работу, плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах, при каждом 40 колледжах составлены эти курсы. Вот также работаем по инвалидам, 218 тоже прошло переобучение, устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором, предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, куда будут трудоустраиваться инвалиды.
0: Восточный экономический. Проходит во Владивостоке на площадке

0: 20 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
1: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотинь и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих.
0: Минобороны Турции сообщила об обнаружении и ликвидации морских беспилотников у Стамбула. В сообщении отмечается, что корабли и морская авиация турецких ВМС круглосуточно ведут разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дефицита авиатоплива в России нет, запасы в аэропортах своевременно пополняются, введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры не требуется, все активно работают по ее защите, отметил министр. Нефтяные предприятия России выделили средства на защиту и взаимодействуют с военными, заявил Александр Новак. Защита НПЗ, как сказал вице-премьер, обходится компаниям дорого, но их простой принесет еще большие убытки. Случаев перевода объектов топливно-энергетического комплекса под временное управление не было. Бизнес отнесся к их защите ответственно, сказал Новак. Новости читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: 3 сентября в Петербурге дождь плюс 18, в Москве 20 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.